0: Sierra Noviembre Sierra, llame aproximación 19-3.
1: Estamos 19-3, Sierra Noviembre Sierra. Hasta luego, Betia. Aproximación Guadalajara, van a 7, Extra Bravo Sierra Noviembre Sierra, dejando una 7-9-4-1.
2: Coordinator 77 Heavy at Golf in a 980 radar.
1: 50 Alpha 3-0-9. 6 Tower
3: 180.
1: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Left, coordinate 277, X-ray 29 left.
2: Sierra 9, Mercy Arrow, busca 2209.
1: Haciendo 220, Sierra 9, Mercy
2: Arrow. Por aquí, Sierra 9, Mercy Arrow, descendemos 0000 y vuelve directo a Plave.
1: Más 0000, directo a Plave, Sierra 9, Mercy Arrow.